0: побаловается.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76,
0: самый натуральный засранец.